0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Radio KTFM. Современно-то хит-музыка.